0: Азербайджан могут оспорить решение ЮНЕСКО признать лаваш.
1: Armenia aviangerutyunə nəvaçumə nor horizontner. Dubai, London, Tbilisi, Voronezh, Astrakhan, Saratov, nor kanonavor çvərtner, nor